try to XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Ты мозголёя.
1: Клауса Мюсса.
2: Яланта, Дэйна и Хирьяни.
0: Брангин. Ты ж могу, суку,
1: рёкарту. Клаусом.
3: Видели с плюса.
4: А чё?
1: Вакай. Видели. Клаусом и Рюсом.
3: Желательно,
1: плюса.
4: А чё?
1: Ага. Кажки сутартыня весу плюсай.
4: Что ты нагали на румку не отрахали лука?
1: Ага.
0: Кейстай. Ну, арбуз дарно варим чё. Траса.
1: Клаусом.
3: Puiki daina, duokim pliusą.
4: Gerai. Na ir dar reikia vieno pliusą, ar bus lygiai su rokeriu?
0: Nu, pavarom. Kuriuo kartu?

try to XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.